0: Сорокин. Едино шем се то швецене.
1: Звони.
2: Я ти помога.
0: Куп миг салат, вижуч миг салат. Повтуш. Повтуш.
3: Той. Радио.
1: Радио.